Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

When I spent the summer on you. Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».

Турция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: 29-й день месяца июня на календаре, и у нас лето. А вот лето — это не просто время года, а состояние души. Это аромат свежескошенной травы, вкус холодного лимонада, шепот волн у берега Каспия, ну и, конечно же, бесконечное солнце, которое дарит нам энергию, вдохновение, а еще и жару и зной. Вы знаете, в эту пору даже самые простые моменты кажутся волшебными, но воспоминания яркими и сочными, как спелые ягоды втридорога на рынках города Махачкалы. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Вы слушаете Радио Прибой. Абсолютно правильно делаете, что слушаете Радио Прибой. При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Здесь есть все. Самое главное, здесь хорошее настроение. Расул Абеков.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

услышу голос, повернусь, как будто фильм, а в нем ты моя, в том платье, как тогда, вернешься по морям, и в мире облаков

Итак, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале. Прогноз погоды мне был любезно предоставлен мною же самим. По нарастающей у нас эта неделя идет, где температура воздуха в среднем будет колебаться между 28-29 градусов, где-то между этими значениями. А порой даже температура воздуха на этой неделе прогреется до 30-32. Такое тоже будет у нас. Ну, в общем, все, уже дождливое время закончилось. Эта неделя, в общем-то, по нарастающей. На данный момент в самом лучшем городе всей вселенной 22 градуса тепла. А вот сегодня ожидается слабый дождь с 10 до 11. Ну, так, по крайней мере, говорит прогноз погоды. А вот, не знаю, у Небесной канцелярии порой свои взгляды на этот мир. А вот что будет далее, не могу сказать. 8 метров в секунду, ветер северо-западного направления. А сегодня днем воздух прогреется до плюс 27-28 градусов, естественно, тепла. А таковы данные у меня о погоде. Ну, теперь, в общем-то, перейдем именно к тому самому моменту, который я практически каждый день вижу, идя утром с остановки общественного транспорта до своего рабочего места. Сначала меня встречают наши соседи. Ну, вы знаете, порой соседи способны нам подарить такие яркие эмоции, что их... скажем так, милые выходки век не забудешь. А вот, наверняка у каждого есть такие соседи. Ну, а затем меня ждет наша вообще суперская охрана, мимо которой не пройдет даже кошка с соседнего двора. Ну, что, такая охрана крутая, вы что? А вот, ну, в общем, встретил я нашего соседа Митрича, он меня поджидал и говорит: слушай, говорит, мне нужна консультация. Я говорю: что за консультация тебе нужна? Вот ты знаешь, говорит, вот я, говорит, где-то, говорит, вот услышал, а потом я вот сегодня собираюсь идти. Я говорю: ты куда? Он говорит: ты знаешь, говорит, есть такой, значит, семинар, как за один день заработать 1 000 000 рублей. И в это время Митрич посмотрел так по сторонам, не слушает ли нас никто. А как ты думаешь, говорит, вообще, вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, по этому поводу уже много было сказано, всего я не буду говорить вам, что это такое обыкновенный лохотрон. А, в общем, я сказал Митричу: вот смотри, Митрич, я тебя научу, как зарабатывать. Он говорит: как? Я говорю: вот послушай, вот куда ты идешь, будет именно так. Он говорит: как? Я говорю: здравствуйте, мы начинаем семинар «Как за один день заработать 1 000 000 рублей». Вопрос к залу: сколько стоит билет на семинар? 1 000 рублей. А сколько мест в этом зале? 1000. Ну, надеюсь, всем все понятно. Спасибо, я сказал. Митрич, семинар закончен.

0: В те самые далекие времена, более 40 лет назад, любили повторять, что альбом под названием «Стены» — это цельно вылитый социально-политический манифест против системы школьного образования в Британии. Но возражения музыканта и большей части Роджера Уотерса о том, что на самом деле он больше о разделении, отчуждении, одиночества, одиночестве человека. Но это любимая тема Уотерса последних лет творчества группы, западная школьная система, и прям возненавидела альбом. Тем не менее, этот альбом является одним из немногих альбомов, когда-либо так всесторонне исследовавших спектр человеческих эмоций. Альбом под названием «The Wall» великой группы Pink Floyd, и одна из песен из альбома под названием «Another Brick in the Wall» прозвучала только что на волнах радио «Прибой». Рокерам привет!
1: Реклама на радио. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир». Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Девушка, которая читает ваши вам новости из наших из нашей эфирной студии, из ваших радиоприемников. Ее зовут Диана Гаджиева. Она появилась в эфирной студии. Госуша Гаталибеков несколько дней говорит, меня тут не было. А что тут изменилось вообще? Я говорю, а что могло измениться? Ничего не изменилось. А единственное, что, в общем-то, теплее становится с каждым днем. А вот дожди особо уже не ожидается. Фрукты немного подешевели. А вот что еще? На бензоколонках начали открываться гостиницы и пансионаты. А так, в целом, все по плану. Все нормально, все идет по плану. А, в общем, новости мы сейчас будем слушать. В нашем эфире песня в исполнении Хасбулата Рахманова закрыла очередную часть радиоприбой.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Экономику страны выведут на новый технологический уровень. Назначен новый прокурор республики. Дагестанские тэквондисты успешно выступили на Кубке России. Теперь подробно. Экономика страны будет выведена на новый технологический уровень по всем ключевым направлениям. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России» в Москве. Как пояснил президент, речь идет о дальнейшем строительстве жилья, дорог, создании современных рабочих мест с высокой зарплатой, поддержке национального бизнеса и передовых индустрий, гарантирующих суверенитет и лидерство страны. Глава государства заверил граждан в выполнении всех социальных обязательств, отметив, что страна справится со всеми стоящими перед ней вызовами. Новый демографический стандарт разрабатывается в России совместно с Торгово-промышленной палатой и государственными корпорациями. Об этом заявили в Госдуме. Целью стандарта является создание условий для родителей, желающих совместить продолжение карьеры и воспитание двух, трех и более детей. Как рассказали депутаты, ряд специальных мер поддержки будущих мам и студенческих семей уже принят. В частности, для матерей и студентов открытые комнаты матери и ребенка, созданы программы ухода за детьми и условия для совмещения учебы и материнства. Правительство направит еще более 380 миллионов рублей Дагестану и Чечне на возмещение затрат по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от весенних наводнений. Деньги компенсируют расходы регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовую поддержку тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости. Это уже второе выделение средств. В этом году, в конце июня, регионы получили около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий стихии. Указом президента России Владимира Путина новым прокурором Республики Дагестан на пятилетний срок назначен Денис Авдеев. Он родился в 1976 году в Самарской области, службу в органах прокуратуры проходит с 2001 года. Ранее Совет Федерации одобрил его кандидатуру на пост прокурора Дагестана по представлению президента. В Набережных Челнах стартовал Кубок России по тэквондо. Уже в первый день соревнований дагестанские спортсмены завоевали 4 медали. Об этом сообщает Минспорт Республики. Победительницей турнира весовой категории до 46 килограммов стала Аминат Камалудинова. Серебряную медаль в весе до 49 килограммов завоевала Шамала Селимова. Бронзовые медали у Магомедрасула Амарова и Раджаба Абдулгашумова. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
0: Так, сначала исполнитель.

Видимо, музыкальная редакция очень любит этого исполнителя. Ну, Диана сказала, ты знаешь, Гаталибеков, по опыту знаю, что сил, накопленных за два дня выходных, хватает только на понедельник, до обеда. Я говорю, помни, понедельник обязательно придет за тобой. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра. Все, исполнитель, продолжай, пожалуйста.

0: наполненная светом, позитивом, ну и, конечно же, прекрасного настроения. Песня в исполнении Дермота Кеннеди под названием «Kiss Me» практически прозвучала на волнах радио «Прибой». Уже 8 часов и 10 минут, время московское. Уж часа 3 как на ногах, и до сих пор не могу в себя прийти. Все время на сон что-то тянет и тянет, тянет и тянет. Ну, летняя пора, так бывает. Далее информация о нашем деловом партнере. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Из эфирной студии радио «Прибой» до 11.00 будет желать Расул Алибеков. С вами только лучшая музыка.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Но далее такие песни, как «Звездное лето», несут в себе очень много позитива и добра, света, которые мы не можем видеть, но которые мы можем просто почувствовать. Великолепнейшая песня в исполнении Татьяны Овсиенко уже звучит на волнах радио «Прибой». Приятно вспомнить хиты давно минувших дней со смыслом.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: года.
1: Лето в разгаре, сегодня у нас 29 июня, понедельник, да, где мой прогноз погоды, пока я его тут ищу, я вам расскажу анекдот. 1 сентября, представьте себе, ровно через 2 месяца, ситуация такая: 1 сентября учительница спрашивает у своего класса: ну что, дети, ничего не забыли за лето? На что дети сказали: тетенька, а кто вы и как вас вообще-то зовут? Так, где у меня прогноз погоды? А вот же он, прогноз погоды. Сейчас 22, днем плюс 27, слабый дождь, но ветер не особо. Так, туда-сюда, 8 метров в секунду, может чуть поменьше, кто его знает. Северо-западного направления.
2: Радиоприбой.

0: Очень громкая тишина в нашем эфире и песня под названием «The Silence» группы Depeche Mode в переводе с французского означает «Вестник моды». Это британская супергруппа, одна из самых успешных и влиятельных групп в истории электронной и, конечно же, рок-музыки. А теперь вопрос вы мне задали, например, да, почему супергруппа? Но термин «супергруппа» обычно применяют коллективам, которые сочетают несколько ключевых факторов, таких как коммерческий успех, культурное влияние, инновации и долговечность. Что касается долговечности, коллектив сохранил актуальность и продолжает выпускать новую музыку и гастролировать спустя десятилетия после своего основания. На радио Прибой.
1: Реклама.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Пока я тут копаюсь в Яндекс.Пробках, на заметку автомобилистам, для того, чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, знаете, что нужно сделать? На рынок подъехать к перекупам и предложить им купить ваш автомобиль. И они сразу же ваш автомобиль, в общем-то, оценят. А так, что касаемо обстановки дорожной в городе Махачкале, она спокойная, она свободная на данный момент. Но имеется в виду, она контролируема штрафодобывающей промышленностью, так что лихачить не нужно. Не нужно этого делать. Вот что я могу сказать, что я хочу сказать. Пока на данный момент в городе Махачкале благоприятная обстановка. В городе красным выделены только два участка. Это проспект Имама Шамиля вот до улицы Агасиева. В сторону города Махачкалы, оттуда со стороны Сипарки. А вот Магомед Тагирова свободно, Акушинка свободно. Въезд в город Махачкалу, в общем-то, вот немножечко здесь Булача, а также проспект Насрудинова. Но там ничего не изменится в ближайшие лет 30-30. Так что поэтому, ребят, наберите терпение и, как говорят у нас здесь, делайте этот сабур. А вот потом, что у нас, проспект Булача, около памятника защитникам Отечества. Где еще это что-то, что за улица? Вот под мостом в сторону Примакова. В целом нормально. Вот, кстати, в последнее время очень сильно жаловались работники скорой медицинской помощи города Махачкалы, водители, в общем, встретили меня на улице, остановились. Слушай, говорит, мы слушаем каждое утро рубрику «Пробки». Нельзя ли как-то повлиять на обстановку по поводу заезда и выезда из больниц города Махачкалы? Я говорю, ну, вы знаете, я обыкновенный ведущий, я никак это не могу сделать, я могу просто сказать, что катастрофическая обстановка вокруг больниц города Махачкалы, где в последнее время не было замечено ни одного эвакуатора. Слушайте, эвакуаторщики, вы туда подъезжайте и забирайте машины, которые неправильно паркуются. Вот я думаю, что вот только так вот мы можем посодействовать. А так, конечно же, безобразнейшая обстановка вокруг больниц города Махачкалы. Скорая помощь порой не может просто заехать и выехать. В общем, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Далее информация о нашем деловом партнере. Да, кстати, скоро на улицах у нас должны появиться двухэтажные автобусы. Да, двухэтажные автобусы. Нет, не лично у нас здесь, в Махачкале, а вообще вот по России. Потому как сказали люди, которые в теме, пазики и скотч уже закуплены.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Я скажу лишь кратко, имя этой валлийской певицы золотыми буквами вписано в историю мировой музыки. Как у нас принято говорить в Дагестане, мощный и глубокий голос с фирменной хрипотцой стал ее просто-напросто изюминкой. Гейнар Хопкинс, настоящее имя певицы. А так ее все знают как Бонни Тайлер, Angel's Heart, так называлась песня, которая прозвучала на волнах радио Прибой.
1: Реклама. Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей. Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Диана Гаджиева в эфирной студии «Радио Прибой» читает новости ровно через полминуты. Она очень любит Стаса Михайлова и спросила меня: «А ты любишь Стаса Михайлова?» Я говорю: «Нет, я не люблю Стаса Михайлова». И песни в его исполнении тоже не люблю. И как исполнителя тоже не люблю. Но, как говорит диджей Адам Будагилов, мы должны многое знать о тех, которые в нашем эфире, в общем-то, поют. Но это лично мое мнение. А что интересного ты знаешь про Стаса Михайлова? Спросила Диана Гаджиева. Я говорю: ну вот, например, совсем недавно, месяца два назад, был такой, в общем-то, случай. Это был круговорот, скажем, цветов в природе. Она говорит: это как? Я говорю: вот сын Стаса Михайлова подарил географичке тот же букет, который она подарила Стасу Михайлову на концерте. Все.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поддержал инициативу «Единая Россия» о признании особого статуса учителя. В затопленном селе Дагестана готовят площадку для нового учебного учреждения, и школьники республики побывали на алых парусах в Петербурге. Теперь подробно. Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единая Россия» о признании особого статуса учителя в стране. Об этом он заявил в ходе съезда партии. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий – воспитанию новых поколений, заявил глава России. Он добавил, что соответствующие документы будут подписаны. Площадку под строительство быстровозводимой школы готовят в селе Адилятар Хасавюртовского района. Новый объект рассчитан на 362 ученических места. Полностью демонтировано и вывезено аварийное здание, проведены геологические изыскания, участок выровнен и подготовлен к строительству. Разработан ситуационный план будущего комплекса. Прежняя школа, как и жилые дома в Адилятаре, были затоплены после обильных дождей в конце марта и начале апреля. 100 школьников из районов Дагестана, пострадавших от паводков, стали гостями главного праздника выпускников «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Миноборнауке республики. Ребята находятся в городе по программе летнего отдыха, и мероприятие стало одним из самых ярких событий их поездки. Приглашение организовали по инициативе губернатора города в рамках программы поддержки пострадавших от чрезвычайной ситуации регионов. Всего в этом году в лагерях северной столицы отдохнут 300 дагестанских детей. Праздничные мероприятия ко Дню молодежи охватили 52 муниципальных образования Дагестана. Общее число участников превысило 50 тысяч человек. Центральной площадкой стал сквер имени Сулеймана Стальского в Махачкале. На центральной площадке работали 106 интерактивных зон. Гости могли попробовать себя в управлении дронами, киберспортивных турнирах, мастер-классах по первой помощи и социальному проектированию. Дагестанский боец смешанных единоборств Шарабуддин Магомедов победил бразильца Мишеля Перейру на турнире UFC в Баку. Поединок бойцов среднего веса продлился все три отведенных раунда. В первом отрезке лучшее был Перейра, но Магомедов смог переломить ход поединка и забрать второй и третий раунды. Дагестанскому бойцу 32 года, в UFC у него теперь 6 побед и 1 поражение. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Мы живем в мире, где футболисты зарабатывают миллионы порой за поражение, а учителя в средней школе сами себе покупают канцтовары. Нет, я просто всем хотел пожелать доброе утро на радио «Прибой».

0: Дамы и господа, по ту сторону радиоприемников, доброго вам утра. Я надеюсь, отдых выходных добавил силы, конечно же, спокойствия. Ну а сегодня желаю отличного дня, наполненного приятными сюрпризами и счастья в каждом мгновении. Далее информация о нашем деловом партнере, информация нашего делового партнера, где, как всегда, все безупречно и все на самом высшем уровне. Просто заходите, информация будет именно куда. Ну а пока же давайте знакомиться в эфирной студии до 11 в этот понедельник. Для вас работает Расул Беков. Будем знакомы.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Песня называется «Лето пролетело». Summer Move Town, группа «Ага», радиоприбой. Здесь не нужны никакие комментарии, просто лишь супер песня.

0: Реклама на радио.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Синоптикам особенно успешно удаются долгосрочные прогнозы. Так они предсказывают холодную, теплую погоду летом и холодную зимой. А вот что у нас будет? У нас будет жаркая погода. Конечно же, мы тоже в стороне не останемся. Сейчас 22, очень хорошая погода. Ветер 6 метров в секунду. Порывы до 26 сегодня ожидаются. А воздух прогреется до плюс 26-27. Порой периодически где-то, в общем-то, будет еще и жарче. Где-то там вот солнце, где будет напрямую вот прям вот так вот светить, будет 28, говорят синоптики. Что касаемо осадков, ближайшие 5 минут без осадков.

0: Сегодня стало модным перепевать те песни, которые были модными когда-то очень и очень давно. Один из самых последних в очереди за хитами стоял Аврам Руссо за хитами Андрея Губина. Песня называлась «Ночь», и это перепевка оригинала. Ну, от перепевки она хуже не стала, или же перепевка хуже от оригинала тоже не стала. А, в общем, хорошая песня, очередная хорошая песня на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988 292-47-47.

0: В нашем эфире талантливейшая певица Офра Хааза, актриса и интернациональная звезда с почти с безупречным сопрано-голосом, позволявшей легко переходить на тональности разных музыкальных стилей. Слушая ее, возникает мысль, да и не только мысль, наверное, история человеческой жизни, после которой начинаешь задумываться, что есть наша судьба. Череда меняющихся, независимых друг от друга обстоятельств или же предписанные где-то на небе линии, по которой неизбежно следует течение нашей жизни до финального пункта назначения. Музыкальное произведение называется «Give Me Sign», и это музыкальное произведение прозвучало на волнах нашей радиостанции. Ахмед Ахмедов, Лариса Гаджиева, великолепнейшая песня «Зульфия», ну а далее мод, намек на нас, да, и будут обязательно новости в 10.00.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: там лето. Лето!
1: Открой свою дверь в лето. Радио «Прибой».

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Экономику страны выведут на новый технологический уровень. Назначен новый прокурор республики. И дагестанские тэквондисты успешно выступили на Кубке России. Теперь подробно. Экономика страны будет выведена на новый технологический уровень по всем ключевым направлениям. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России» в Москве. Как пояснил президент, речь идет о дальнейшем строительстве жилья, дорог, создании современных рабочих мест с высокой зарплатой, поддержке национального бизнеса и передовых индустрий, гарантирующих суверенитет и лидерство страны. Глава государства заверил граждан в выполнении всех социальных обязательств, отметив, что страна справится со всеми стоящими перед ней вызовами. Новый демографический стандарт разрабатывается в России совместно с Торгово-промышленной палатой и государственными корпорациями. Об этом заявили в Госдуме. Целью стандарта является создание условий для родителей, желающих совместить продолжение карьеры и воспитание двух, трех и более детей. Как рассказали депутаты, ряд специальных мер поддержки будущих мам и студенческих семей уже принят. В частности, для матерей и студентов открытые комнаты матери и ребенка, созданы программы ухода за детьми и условия для совмещения учебы и материнства. Правительство направит еще более 380 миллионов рублей Дагестану и Чечне на возмещение затрат по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от весенних наводнений. Деньги компенсируют расходы регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовую поддержку тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости. Это уже второе выделение средств в этом году. В конце июня регионы получили около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий стихии. Указом президента России Владимира Путина новым прокурором Республики Дагестан на 5-летний срок назначен Денис Авдеев. Он родился в 1976 году в Самарской области. Службу в органах прокуратуры проходит с 2001 года. Ранее Совет Федерации одобрил его кандидатуру на пост прокурора Дагестана по представлению президента. В Набережных Челнах стартовал Кубок России по тэквондо. Уже в первый день соревнований дагестанские спортсмены завоевали 4 медали. Об этом сообщает Минспорт Республики. Победительницей турнира весовой категории до 46 килограммов стала Аминат Камалудинова. Серебряную медаль в весе до 49 килограммов завоевала Шамала Селимова. Бронзовые медали у Магомедрасула Амарова и Раджаба Абдулгашумова. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: сердце, знаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово, места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю. На старый номер на Тверской и на крыльце в помаде Чапман.
1: Алекс Лим, Игорь Крутой написал эту песню. Ну, в общем, в тандеме получилось все вроде бы ничего и замечательно. А информация о нашем деловом партнере, или же информация нашего делового партнера прямо по курсу. Всех же приветствую, желаю всем доброго утра. Расул Алибеков, ну а команда Joy, герои дискотек 80-х, они продолжат. История под названием «Валерий».
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
3: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение – всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Лучше достойный враг, чем плохой друг.
10: Радио «Прибой».

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

23 градуса тепла сейчас, облачно с прояснениями. На данный момент осадков не ожидается, но синоптики говорят, что дождь будет. А не знаю, как говорится, поживем, увидим. Так, ветер, ну ветер небольшой, температура воздуха составит 27-28 градусов тепла. Далее, Акмаль, ты мои разбитые мечты, Хузаймат Ибрагим, мой спасибо за песню.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Хорошая исполнительница, хорошая девушка Кэти Перри. Она в нашем эфире, и у нее очередная партия большой песни. Ну, для таких же, как и Кэти Перри, для любителей, в общем-то, обыкновенной попсы. 10:46, время московское. Немного информации о нашем деловом партнере, или же информация нашего делового партнера. Далее на волнах радио «Прибой».
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес: Азиза Алиева, 8. Телефон 8-960-417-45-58.
0: Рабочий день подошел к концу. Услышимся завтра здесь же. Расул Алибеков, радио «Прибой». Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поддержал инициативу «Единая Россия» о признании особого статуса учителя. В затопленном селе Дагестана готовят площадку для нового учебного учреждения, и школьники республики побывали на алых парусах в Петербурге. Теперь подробно. Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единая Россия» о признании особого статуса учителя в стране. Об этом он заявил в ходе съезда партии. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста, о тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий – воспитанию новых поколений, заявил глава России. Он добавил, что соответствующие документы будут подписаны. Площадку под строительство быстровозводимой школы готовят в селе Адилятар Хасавюртовского района. Новый объект рассчитан на 362 ученических места. Полностью демонтировано и вывезено аварийное здание, проведены геологические изыскания, участок выровнен и подготовлен к строительству. Разработан ситуационный план будущего комплекса. Прежняя школа, как и жилые дома в Адилятаре, были затоплены после обильных дождей в конце марта и начале апреля. 100 школьников из районов Дагестана, пострадавших от паводков, стали гостями главного праздника выпускников «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Миноборнауке Республики. Ребята находятся в городе по программе летнего отдыха, и мероприятие стало одним из самых ярких событий их поездки. Приглашение организовали по инициативе губернатора города в рамках программы поддержки пострадавших от чрезвычайной ситуации регионов. Всего в этом году в лагерях северной столицы отдохнут 300 дагестанских детей. Праздничные мероприятия ко Дню молодежи охватили 52 муниципальных образования Дагестана. Общее число участников превысило 50 тысяч человек. Центральной площадкой стал сквер имени Сулеймана Стальского в Махачкале. На центральной площадке работали 106 интерактивных зон. Гости могли попробовать себя в управлении дронами, киберспортивных турнирах, мастер-классах по первой помощи и социальному проектированию. Дагестанский боец смешанных единоборств Шарабуддин Магомедов победил бразильца Мишеля Перейру на турнире UFC в Баку. Поединок бойцов среднего веса продлился все 3 отведенных раунда. В первом отрезке лучшее был Перейра, но Магомедов смог переломить ход поединка и забрать второй и третий раунды. Дагестанскому бойцу 32 года, в UFC у него теперь 6 побед и 1 поражение. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Так что смотришь назад, и кажется, будто вся жизнь пронеслась, как в сказке. Тут и чудеса, и неожиданные повороты, и свои маленькие победы, и даже грустные страницы, без которых история была бы, наверное, неполной. В этой сказке мы сами герои и авторы, и порой именно в простых словах прячется самая большая правда. Евгений Осин «Жизнь как сказка». Про то, как хочется верить чудом, даже когда дни идут своим чередом. Друзья, приветствую вас в рамках программы «Ретро-час» на Радио Прибой. Всем желаю доброго дня и отличного настроя. Ну и что касается ближайших 50 минут, то самая лучшая музыка с пометочкой «Ретро» сегодня будет звучать для вас и только для вас.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу: город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Золотая коллекция. Радио «Прибой».
8: Продолжается программа «Ретро-час», друзья. И это программа, которая возвращает нас с вами в золотую эпоху музыки, где каждая мелодия – это буквально путешествие в прошлое. Мы ротируем лучшие хиты 70-х, 80-х, 90-х годов, которые стали классикой и до сих пор дарят радость и ностальгию. Поп, рок, диско и танцевальные ритмы. В нашем эфире звучат только те песни, которые вы любите и помните. Луис Армстронг. И let my people go прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ванесса Паради только что в нашем эфире. Вот слушаю, друзья, и понимаю, музыка, безусловно, имеет удивительную способность вызывать в нас эмоции, пробуждать воспоминания и трансформировать наше настроение. И это вовсе не мода, а способ сохранить связь между поколениями, наполнить повседневность теплыми и понятными нам эмоциями. Что-то около 4 минуточек остается до завершения программы «Ретро-час». Я думаю, точку в ней поставят группа «Браво» и Жанна Агузарова.
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час». На радио «Прибой»

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин подписал закон о лицензировании торговли табачной продукцией. Аэропорт Махачкалы принял первый рейс из Иордании, и дагестанский тэквондист победил на Кубке России. Теперь подробно. На оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией в России будут выдавать лицензию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации накануне. Оформлением и аннулированием лицензий займется Росалкоголь-Табакконтроль. Поправки к закону предоставляют право регионам временно на период с 1 марта 2027 до 1 марта 2032 года вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории. В дипломах выпускников колледжей и техникумов укажут прохождение обучения по программе «Профессионалитет», освоение практических навыков и результат сдачи демонстрационного экзамена, а сам документ изменит цвет. Проекты приказов Минпросвещения, вносящие изменения в образец диплома о среднем профессиональном образовании, проходят общественное обсуждение. Фонд капитального ремонта Дагестана сообщил о создании интерактивной карты города. Разработанная Управлением муниципального жилищного контроля Махачкалы, она предоставляет актуальные данные о жилом фонде. На ней отмечены многоквартирные дома, признанные аварийными, и дома, в которых в этом году запланирован или проводится капитальный ремонт. Воздушная гавань Дагестана приняла первый борт из Иордании. По традиции, запуск чартерной программы по маршрутам Оман-Махачкала-Оман отметили торжественной водной аркой. На данном этапе полеты будут выполняться в чартерном формате, однако в перспективе перевозчик рассматривает возможность перевода рейсов на регулярную основу. Еще три медали завоевали дагестанские тэквондисты на проходящем в Набережных Челнах Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Обладателем золотой медали стал Курбан Магомед Магомедов, выступающий в весовой категории до 54 килограммов. Еще двое дагестанских спортсменов Магомед Гаджи Магомедов и Али Абдурагимов завоевали бронзовые награды. Напомню, что ранее представители Дагестана завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Амина Абдулатипова, друзья, только что отметилась в нашем эфире. И такая композиция замечательная. Думаю, особенно старшему поколению она пришлась по душе в народном стиле. Но впереди у нас много музыки, самой прекрасной и самой разноплановой, разножанровой, которая, безусловно, станет источником самых положительных эмоций. Ну, а я хочу поприветствовать вас, дорогие друзья, уже в новом музыкальном часе, пожелать вам доброго дня и хорошего настроения. И, наверное, ощутить, что нам дарован еще один шанс совершить что-то важное и нужное, еще один повод ощутить красоту мира. Кто знает, может, сегодня самый важный день в вашей жизни, и наконец-то придет то, чего вы давно ожидаете. Может быть, этот день подарит вам приятные и важные встречи, которые направят судьбу в счастливое русло, как знать. Ну, я думаю, что деловой ритм для наполнения таких музыкой добрых слов, скажем так, приятных событий, весомых достижений, пусть сегодняшний день будет полон сияния родных глаз, тепла улыбок и добрых слов. А если мы все будем делиться только вот такими положительными эмоциями, тогда действительно наполним день самыми радостными мыслями и эмоциями.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Беды и небольшие свершения, а простое искреннее чувство. Ты живешь, дышишь, чувствуешь, любишь. Вот в такие моменты хочется кричать об этом на весь мир. Именно так, от всей души, без прикрас. Звучит эта песня Григория Лепса «Я счастливый» в эфире «Радио Прибой». Друзья, прямо по курсу «Блок полезной информации» сразу после расскажу вам о том, что ждет нас в плане погоды. Да, рубрика «Прогноз погоды» прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
8: Погода.
0: Друзья, сегодня в Махачкале 26 градусов тепла. Дождь, ветер умеренный, северо-западный, 6 метров в секунду. Где-то ближе к часу, друзья, прогнозируют дождь. До 6 часов, ну, опять-таки, подчеркиваю, по прогнозу, до 6 часов будет дожди. Потом выглянет солнышко, и дальше уже пасмурно. Так, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 20 градусов. Ветер ослабеет до 2 метров в секунду, а давление останется без изменений. Температура днем не поднимется выше отметки в 24 градуса по Цельсию, а ночью, уже 1 июля, не опустится ниже 20 градусов. Ветер будет северо-западный в пределах 4 метров в секунду. В целом по республике, если смотреть, сегодня, друзья, у нас, практически по всей республике ожидаются дожди. Температурный режим будет колебаться от 16 градусов до 26, местами даже где-то, 26 градусов – это максимальная температура, это Южно-Сухокумск, там солнечно, без осадков и 26 градусов тепла. А в Кизляре 25 градусов и тоже солнечно. Далее. 25 градусов, например, в Кайкенте, но там пасмурно и небольшой дождик. В Коробдахенте такая же ситуация. 26 градусов, облачно и дождит. В Дагестанских огнях 24 градуса, облачно с прояснением, небольшой дождик. В Сергакале гроза небольшая, дождик небольшой, 21 градус тепла. В Бабаюрте 23 градуса и тоже дождит. В Михельта 15 градусов и дождь. В Акушах 16 градусов и тоже дождит. А вот в Аксае сегодня облачно с прояснениями, без осадков и 25 градусов. В общем, друзья, какая бы ни была погода за окном, хочу пожелать вам, чтобы в вашей душе всегда было солнечно, тепло и уютно.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство будет выделять средства на футбольные поля в регионах. В Дагестане готовят предложение по переселению населения из оползневых зон. И поставки топлива в республику по железной дороге сократились вдвое. Теперь подробно. Со следующего года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление сообщила пресс-служба Кабмина. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов сообщил на еженедельном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций под руководством министра природных ресурсов Александра Козлова, что регионы подготовили материалы для программы переселения жителей из опасных участков. В горных районах инженерная защита зачастую нецелесообразна из-за высокой стоимости работ. В настоящее время ведется детальная оценка участков для уточнения уровня риска и характеристик земли. С начала года отделение Социального фонда России по Республике Дагестан выдало около 3000 путевок на санаторно-курортное лечение, направив на эти цели более 110 миллионов рублей. Эта программа направлена на поддержку федеральных льготников, нуждающихся в выздоровлении. Среди них ветераны боевых действий, члены их семей, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф. По данным Союза предпринимателей Республики, в период первых 18 дней июня объемы железнодорожных поставок топлива в Дагестан упали на 50% по сравнению с маем. Такое резкое сокращение грузопотока повышает вероятность обострения дефицита на внутреннем рынке региона, что может привести к росту розничных цен и введению лимитов отпуска топлива на автозаправках. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с нулевого по третий километр. Ремонт начался в январе, на сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема работ. Их завершение запланировано на конец октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Вы слушаете «Радио Прибой».

Angels Crying и группа E-Type только что в нашем эфире. В самом начале очередного музыкального часа в 13.06 на студийных часах. Хочу поприветствовать вас, друзья, пожелать всем доброго дня и хорошего настроения. И желаю вам легкости во всех делах, и чтобы все дела спорились и получались без особых усилий и проблем. Ну, вот не могу в самом начале часа не зачитать смс-послание, которое пришло к нам на эфирный номер телефона, и не могу на него не обратить внимания. От кизляжского магазина «Карапуз» для жителей Дагестана. Был бы очень рад послушать на самом лучшем радиоприбое одну лакскую песню. Всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Вам спасибо за хорошее и позитивное радио. Ну что ж, друзья, на страже вашего хорошего настроения мы делаем все возможное для того, чтобы вы улыбались и день проходил легко и непринужденно. Итак, от кизляжского магазина «Карапуз» для жителей всего Дагестана хорошая песня на лакском языке. А что, если нам послушать Абдулла Мурадова? Песня называется «Ради любви».

0: Иногда ради чего-то по-настоящему важного мы готовы на самые смелые поступки. А ради мечты, ради близких и, конечно, ради любви. Она способна перевернуть мир, заставить сердце биться чаще и вдохновить на невозможное. И вот песня «Ради любви» как раз о том, на что мы готовы, когда в груди горит это прекрасное чувство.
1: США.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Эта песня наполнена настоящими чувствами, которые артисты, исполняющие ее Нурлан или Лаурусова, выражают через проникновенную музыку. В этой песне звучит, возможно, история о первой любви, нежности и радости, а может быть, о грусти и надежде, что делает эту музыку живой и такой трогательной. К сожалению, не понимаю ни карачаевского, ни балкарского языка, но невероятно красивое исполнение, трогательное, чистое и искреннее. Вот эта композиция в исполнении Нурлана и Лилы Урусовой прозвучала в рамках рубрики «Премьера» на «Радио Прибой».

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: пробки на дорогах.
1: Самая актуальная информация о том, что происходит на дорогах нашего города, друзья. Я думаю, эта информация будет полезна и автомобилистам, и всем участникам дорожного движения. Итак, по данным сайта 2GIS, сейчас 4 балла пробки в Махачкале. Так, начнем с троллейбусного кольца. У нас достаточно серьезный затор со стороны Магомеда Тагирова в сторону кольца, поскольку здесь у нас ДТП. От троллейбусного кольца до пересечения с улицы Агасиева двусторонняя пробка. Со стороны Гайдара Гаджиева также двусторонняя пробка. Ну и от троллейбусного кольца по проспекту Акушинского, я вижу, друзья, у нас здесь тоже есть трудности в проезде. Ну, а что касается дальнейшего пути по Акушинского, в районе Северной автостанции тучи сгущаются, ну и здесь посерьезнее, конечно, будет затор. Со стороны поселка Семендер здесь двусторонняя пробка. На проспекте Казбекова в Семендере уже, можно сказать, традиционно здесь затор. Если смотреть на выезды из города, то Хасавюртовское шоссе у нас посвободнее, Карабдахинское шоссе свободно, в Агачауле также. Так, что я могу еще сказать? Вот, Загородное шоссе свободно, в Корт-Москале небольшой затор на пересечении с поворотом на Тюбе. А так, в целом, ситуация за городом спокойная. Возвращаемся в центр города. Что здесь у нас? Давайте посмотрим по улице Абубакарова. Здесь затор, на Дахадаева тоже. Так, далее, это у нас какая улица? Сейчас, секундочку, загружается, друзья, на Гоголя. Есть небольшие трудности с проездом. Далее. Секундочку. Вот улица... почему здесь у нас все так сложно грузится? Расула Гамзатова проспект, давайте посмотрим. Здесь у нас тоже, друзья, загружено Магомеда Гаджиева, особенно в районе ректората. Очень сложно проехать на пересечении с улицей Радищева. Коркмасова загружено. Далее, это у нас Дзержинского улица, тоже вся в пробках. Улица Даниялова, здесь двусторонний затор. Так, что дальше у нас по Монташево? Монташево улица свободна. Далее, давайте посмотрим по Ирчи Казака, что у нас происходит. Здесь тоже есть затруднения. Проспект Гамидова в таком же состоянии. Так, Магомеда Яракского, особенно на пересечении с улицей Ирчи Казака и проспектом Имама Шамиля, а также с пересечением по Азиза Алиева, здесь везде заторы. Улица Гагарина обычно свободная, но сегодня здесь тоже есть небольшие заторы. В районе Восточного рынка Тысячу мелочей, там тоже есть затор. Улица Примакова сегодня также загружена. В редукторном поселке тоже не проехаться с ветерком. В общем, друзья, как обычно, город достаточно загружен, поэтому закладывайте время на дорогу и на пробки для того, чтобы вовремя успеть к месту назначения. Ну и напоследок, конечно, как всегда, хочу призвать вас к соблюдению правил дорожного движения. Будьте осторожны и внимательны, ну и, конечно, взаимовежливы на дорогах нашего города.
0: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район Тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин подписал закон о лицензировании торговли табачной продукцией. Аэропорт Махачкалы принял первый рейс из Иордании. И дагестанский тэквондист победил на Кубке России. Теперь подробно. На оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией в России будут выдавать лицензию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации накануне. Оформлением и аннулированием лицензий займется Росалкоголь-Табакконтроль. Поправки к закону предоставляют право регионам временно на период с 1 марта 27 до 1 марта 32 года вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории. В дипломах выпускников колледжей и техникумов укажут прохождение обучения по программе «Профессионалитет», освоение практических навыков и результат сдачи демонстрационного экзамена, а сам документ изменит цвет. Проекты приказов Минпросвещения, вносящие изменения в образец диплома о среднем профессиональном образовании, проходят общественное обсуждение. Фонд капитального ремонта Дагестана сообщил о создании интерактивной карты города, разработанная Управлением муниципального жилищного контроля Махачкалы. Она предоставляет актуальные данные о жилом фонде. На ней отмечены многоквартирные дома, признанные аварийными, и дома, в которых в этом году запланирован или проводится капитальный ремонт. Воздушная гавань Дагестана приняла первый борт из Иордании. По традиции, запуск чартерной программы по маршрутам Оман-Махачкала-Оман отметили торжественной водной аркой. На данном этапе полеты будут выполняться в чартерном формате, однако в перспективе перевозчик рассматривает возможность перевода рейсов на регулярную основу. Еще три медали завоевали дагестанские тэквондисты на проходящем в Набережных Челнах Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Обладателем золотой медали стал Курбан Магомедов, выступающий в весовой категории до 54 килограммов. Еще двое дагестанских спортсменов Магомед Гаджи Магомедов и Али Абдурагимов завоевали бронзовые награды. Напомню, что ранее представители Дагестана завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Еще целый час вот такой вот классной музыки. И еще целый час вашей компании. Друзья, хочу поприветствовать вас в новом музыкальном часе, пожелать вам доброго дня, отличного настроения в этот замечательный понедельник. Да, я говорю замечательный, потому что понедельник становится именно таким, каким мы с вами его делаем. А я уверена, что понедельник обязательно может стать классным, просто нужно для этого немного постараться. Ну, первое, что необходимо сделать, это изменить свое отношение к понедельнику, не поддаваться стереотипу, что понедельник день тяжелый. Просто воспринимайте его как начало новой страницы, проанализируйте, что получилось на прошлой неделе, и поставьте небольшие цели на эту неделю. Подготовьтесь в воскресенье, например. Это, между прочим, сильно экономит силы в сам понедельник. Подготовьте одежду, соберите вещи, спланируйте дела на неделю. Вот так вот утром у вас не будет никакой суеты. И можно еще создать некие такие утренние ритуалы. Даже несколько минут, посвященных себе, настраивать на позитив. Поверьте мне, выпейте любимый кофе в тишине, сделайте легкую зарядку, послушайте любимую музыку. Можно заварить травяной чай и несколько минут просто подумать о чем-то хорошим. Поэтому, друзья, желаю вам настроиться на самый позитивный день.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: История о том, как, закончив одни отношения, можно достойно выйти и не ставить на себе крест, друзья, потому что обязательно за какой-то сложностью наступает облегчение. И обязательно будет свет в конце туннеля, и обязательно будут новые счастливые дни, как в любви, так и в жизни. Следуя старым добрым традициям, сложившимся у нас на радиостанции, представляю вашему вниманию очередную новинку «Не жалей». Так называлась эта замечательная работа в исполнении Магомеда Аликберова, который только что отметился в нашем эфире.
1: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

А уже такая знакомая композиция, друзья, но в кавер-версии, то есть в ремиксовой вариации. Это «Комета», Джонни только что в нашем эфире. Ну а ремикс, это, как вы понимаете, это площадка для экспериментов. Музыкант может изменить темп, тональность, добавить новые инструменты, эффекты или даже сэмплы, чтобы найти свежее звучание. И вот иногда этот путь к новому стилю или открытию для самого автора является неким таким самовыражением. Ну а как вам такая ремиксовая вариация? The best music on the best radio. Radio.

0: И Роза Максумова только что в нашем эфире. Друзья, радость, она ведь бывает разной, громкой и тихой, внезапной, и той, что копится внутри днями напролет. Но самое главное, она всегда находит путь к сердцу. И пусть вот эта песня, наверное, напомнит нам о том, сколько же поводов у нас с вами для улыбки и для радости прямо сейчас, прямо сегодня, в этот замечательный солнечный летний денечек. Ну, а я, ведущая Алиса Шахназарова, друзья, попрощаюсь с вами уже до завтра. Встретимся здесь же на волне самого хорошего и народного радио. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и до свидания.
1: Реклама.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Барсукуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство будет выделять средства на футбольные поля в регионах. В Дагестане готовят предложение по переселению населения из оползневых зон, и поставки топлива в республику по железной дороге сократились вдвое. Теперь подробно. Со следующего года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление сообщила пресс-служба Кабмина. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов сообщил на еженедельном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций под руководством министра природных ресурсов Александра Козлова, что регионы подготовили материалы для программы переселения жителей из опасных участков. В горных районах инженерная защита зачастую нецелесообразна из-за высокой стоимости работ. В настоящее время ведется детальная оценка участков для уточнения уровня риска и характеристик земли. С начала года отделение Социального фонда России по Республике Дагестан выдало около 3000 путевок на санаторно-курортное лечение, направив на эти цели более 110 миллионов рублей. Эта программа направлена на поддержку федеральных льготников, нуждающихся в выздоровлении. Среди них ветераны боевых действий, члены их семей, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф. По данным Союза предпринимателей Республики, в период первых 18 дней июня объемы железнодорожных поставок топлива в Дагестан упали на 50% по сравнению с маем. Такое резкое сокращение грузопотока повышает вероятность обострения дефицита на внутреннем рынке региона, что может привести к росту розничных цен и введению лимитов отпуска топлива на автозаправках. В Акушинском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги через село Балхар. Как сообщили в Минтрансе Дагестана, работы ведутся на участке трассы с нулевого по третий километр. Ремонт начался в январе, на сегодняшний день выполнено более 28% от общего объема работ. Их завершение запланировано на конец октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.

Ну что, друзья, поприветствую вас в новом музыкальном 15.11 на студийных. У микрофона Зухра Камалова. Хочется пожелать вам сегодня приятного понедельника. Если, может быть, сначала не удалось, но я думаю, что к вечеру обязательно все наладится. «Закрытый космос» — именно так называется композиция Ани Лорак. Совсем скоро предложу новинку, и не только. Здравствуйте!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: что, друзья, конечно, только лучшая музыка Tom Walker в эфире радиостанции «Прибой». Совсем скоро предложу вам новинку от Гульхана Гаджиевой. Песня называется «Зови, не зови». Ну, а прямо сейчас полезная информация.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале, в столице Дагестана, уже 27, вечером ожидается 22 градуса, геомагнитное поле, малая буря на всей протяженности республики. Облачная погода в столице Дагестана, ветер свежий, северный, с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление около нормы, температура морской воды 22 градуса, волнение умеренное. В Кизляре 28, вечером 22, небольшая облачность. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 26 градусов, вечером 21 и возможны осадки в виде небольшого дождя. В Буйнакске 22, небольшая облачность. Вечером температура 16-21. В Дербенте кратковременный дождь. Температура за окном 21 градус.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Свои приветы и любимая музыка по желанию звони или пиши 8-988-291-10-07. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
0: Вспомни, что было.

С композициями Металлика знаком даже тот, кто никогда не был поклонником этой группы, ведь творчество легендарных музыкантов по праву можно назвать культурным феноменом. Кстати, другие музыканты, в том числе и в нашем эфире, только что, они постоянно используют эту композицию, музыку своих проектов. Однако у многих великих коллективов и королей хэви-метала есть песня, про которую можно сказать, даже если бы у группы вышла только одна песня, она бы стала великой. В переводе означает рок-баллада, то, что вы услышали, а остальное не важно. Она уносит нас в какое-то параллельное измерение, я думаю, что вы на себе, конечно, это ощутили. Но что касается параллельных измерений, то я думаю, что многие из вас любят путешествовать. Ну, а если так, то сегодняшний день профессиональных кораблестроителей как раз-таки ваш день. Потому как самые величайшие открытия, новые страны, континенты стали доступны людям благодаря путешествиям и кораблестроению. Кстати, яркая мечта человечества до сих пор покорить воду, она прослеживается, потому как уже в Древнем Египте, Финики и Китае строились весьма сложные и надежные суда. И вот 29 июня в нашей стране отмечается день кораблестроителя. Судостроителя. В 1667-м в эту дату царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве первого русского фрегата «Орел», который возводился на государственные деньги. Поэтому это достойная дата, ведь сейчас отрасль насчитывает не менее 200 тысяч человек. Ну а суда и морской флот

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Христа.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся. Радио Прибой.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Экономику страны выведут на новый технологический уровень. Назначен новый прокурор республики. Дагестанские тэквондисты успешно выступили на Кубке России. Теперь подробно. Экономика страны будет выведена на новый технологический уровень по всем ключевым направлениям. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России» в Москве. Как пояснил президент, речь идет о дальнейшем строительстве жилья, дорог, создании современных рабочих мест с высокой зарплатой, поддержке национального бизнеса и передовых индустрий, гарантирующих суверенитет и лидерство страны. Глава государства заверил граждан в выполнении всех социальных обязательств, отметив, что страна справится со всеми стоящими перед ней вызовами. Новый демографический стандарт разрабатывается в России совместно с Торгово-промышленной палатой и государственными корпорациями, об этом заявили в Госдуме. Целью стандарта является создание условий для родителей, желающих совместить продолжение карьеры и воспитание 2, 3 и более детей. Как рассказали депутаты, ряд специальных мер поддержки будущих мам и студенческих семей уже принят. В частности, для матерей и студентов открытые комнаты матери и ребенка, созданы программы ухода за детьми и условия для совмещения учебы и материнства. Правительство направит еще более 380 миллионов рублей Дагестану и Чечне на возмещение затрат по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от весенних наводнений. Деньги компенсируют расходы регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовую поддержку тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости. Это уже второе выделение средств. В этом году, в конце июня, регионы получили около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий стихии. Указом президента России Владимира Путина новым прокурором Республики Дагестан на 5-летний срок назначен Денис Авдеев. Он родился в 1976 году в Самарской области. Службу в органах прокуратуры проходит с 2001 года. Ранее Совет Федерации одобрил его кандидатуру на пост прокурора Дагестана по представлению президента. В Набережных Челнах стартовал Кубок России по тэквондо. Уже в первый день соревнований дагестанские спортсмены завоевали 4 медали. Об этом сообщает Минспорт Республики. Победительницей турнира в весовой категории до 46 килограммов стала Аминат Камалудинова. Серебряную медаль в весе до 49 килограммов завоевала Шамала Селимова. Бронзовые медали у Магомедрасула Амарова и Раджаба Абдулгашумова. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Замечательная композиция Найры Рахмановой, любимая, открыл новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Да, друзья, приветствую вас в новом музыкальном, у микрофона Зухра Камалова. И пусть этот понедельник будет не днем тяжелого старта, а точкой отсчета для маленьких и просто огромных побед. Начнем неделю с уверенности, потому как все обязательно получится. Ну, а будем радовать вас только лучшей музыкой.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Не жалею с таким вот призывом Магомед Аликперов в своей новой работе. Друзья, ну, что касается жалеть, то прошлого не вернуть, будущего может и не быть, живем настоящим. Ну, а что говорит нам настоящее? Что мы можем с вами подготовить сообщение, которое выдадим в ближайшем будущем с 17 до 18 в программе «Час желаний», где целый час ваших приветов и музыкальных подарков в эфире радиостанции «Прибой». В активном режиме у нас уже работает приложение «Макс». Пожалуйста, сюда направляйте свои сообщения, и так записывайте, запоминайте наш контактный 988 МТС 291 10 07 291 10 07.

0: пробки на дорогах.
1: Ну что, друзья, пробки, конечно же, нам показывают Яндекс.Карты. Да, пестрят. Не только красным, но еще и коричневым цветом, а значит, движение стоит. Особенно будьте внимательны и объезжайте эти дороги, по крайней мере, находите обходные пути по Каркмасово, бывшая советская, на всей протяженности пробки. Есть у нас замедление движения по улице Даниялова в обоих направлениях до Доходаева и от Ливаневского, как раз-таки до улицы Буйнакского. Существуют заторы у нас по Магомеда Гаджиева, есть по Батырая, как раз-таки по Абубакарова и имеется по, ну, как мы уже ранее сказали, по Каркмасова вплоть до Магомеда Яракского и в направлении как раз-таки к этой улице. По проспекту Расула Гамзатова наблюдается замедление движения, по проспекту Шамиля, так как, значит, у нас имеется по Магомеда Яракского ДТП. Это в промежутке от РЧИ Казака до проспекта Шамиля. А также в районе и рынка РЧИ Казака и в направлении от Восточного рынка и небольшое замедление движения в районе перекрестка Гамидова и проспект Шамиля. Также троллейбусное кольцо на подъездах по Акушинского к троллейбусному кольцу и по Гейдара Гаджиева в сторону троллейбусного кольца.
0: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу». Ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Именно так называется композиция группы «Отаван». И если вы решили, ну, как собрать, так скажем, и импровизировать с ретро-вечеринкой, если на ней ни разу не прозвучит композиция эта, то вряд ли она у вас удастся. По крайней мере, этой мелодии навсегда удалось сохранить дух эпохи. Она и сейчас вызывает восхищение и волнение у слушателей всех поколений, будь то малыши или бабушки. Ну, а на самом деле, на пике евродиска в конце 70-х французские продюсеры Даниэль Варгард и Жан Клюгер создали проект под названием «Отаван». В качестве пробы они выпустили одну из их песен, диск, по словам Марии Хендрикестер, которая спела вокальную партию в студии. На успех они, конечно, рассчитывали, но никто не предполагал, что получится грандиозный хит. Кстати, вот как с другими звездами, вроде Бунием, продюсеры решили найти лица проекта. Артисты, которые выступали перед публикой, просто открывали рот под фонограмму. Это были работник авиакомпании Air France и обнаружены, кстати, в баре он выступал с группой, и певица-танцовщица Аннет Элтис. Ну, несмотря на это, друзья, на самом деле выступали одни, пели другие. Ну вот, до сих пор эта композиция радует нас. Кстати, и порадует ваши любимые песни, которые вы сможете заказать в программе «Час желаний» буквально минут через 15. Итак, наш контактный 8988-МТС-291-10-07. Уже можете присылать нам сообщения с поздравлениями, приветами и просто таким настроением, которое вы ощущаете прямо сейчас, вы можете поделиться. Итак, МТС-291-10-07. Ну и еще хочется вспомнить, что мы сегодня отмечаем. Сегодня у нас несколько праздников. В этот день в мире говорят о важности тропиков, вспоминают партизан-подпольщиков. Сегодня, 29 июня, появился на свет писатель Антуан де Сент-Экзюпери и самая известная в СССР американская школьница Саманта Смит. Это что-то из истории. Возможно, кто-то из ваших знакомых также сегодня отмечает свой день рождения. Напомню о том, что в этот день также появились на свет советская писательница Елена Ильина и советский российский певец Сосо Павлиашвили.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин провел совещание по обеспечению российского рынка топливом. Многодетные семьи республики смогут бесплатно посещать музеи, и оползень разрушил дорогу в Дагестане. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Говоря о системных мерах по стабилизации, Владимир Путин отметил необходимость выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Также он призвал наращивать объемы и предложения. По его словам, для оперативного мониторинга ситуации в правительстве создали специальный штаб. Он работает в круглосуточном режиме. Кроме того, совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Минсельхоз подготовил план агрострахования на следующий год и утвердил перечень сельхозкультур, животных и объектов аквакультуры, которые можно застраховать с господдержкой. Если культуры или животного нет в списке, получить субсидию на страховку не выйдет. Однако такие случаи почти исключены. План на год охватывает более 90 видов. Фермеры смогут застраховать урожай зерновых, бобовых, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей и многолетних насаждений. Из животных не только привычный крупный рогатый скот, но и оленей, бобров, лис, нутрий. Правительство Дагестана утвердило правила бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок на территории республики, сообщает пресс-служба Кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Магомед Рамазанов. Право на бесплатное посещение предоставляется при непосредственном обращении членов многодетной семьи в организацию, находящуюся в ведении органов исполнительной власти. На 6-м километре дороги Манас-Сергакала-Первомайская в селе Карабудахкент произошло частичное обрушение полки земляного полотна с разрушением дорожного покрытия. Причиной стали оползневые процессы, активизировавшиеся после ливневых дождей 29 марта. Движение транспорта организовано по временной схеме. Сборная Дагестана завоевала 10 наград на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. По итогам двух дней соревнований в активе команды 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы. Об этом сообщает Минспорта Республики. В соревнованиях участвует более 400 спортсменов из 55 регионов России. Чемпионат продлится до 1 июля. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
5: Добро пожаловать в программу, где в прямом эфире звучат приветы и поздравления ваших именно родных и близких и вас, собственно. Вы хотите что-то сказать своим друзьям, передать песню или просто пожелать хорошего настроения коллегам, родным и близким? Добро пожаловать. Можно отправить свой привет или поздравление вот и сейчас, в прямом эфире, когда идет программа «Час желания», наш контактный 8-988 МТС 291-10-07. Студия Зухра Камалова. Пройдем программу вместе, а также вместе с нашим спонсором, ювелирным салоном «Росювелир». Ювелирный салон «Росювелир» – это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Час желаний.
5: Ну вот, друзья, программу считаем открытой. Спасибо спонсору за поддержку. Но у нас есть уже дозвонившийся. Будем сейчас с ним знакомиться. Здравствуйте. Алло.
9: Здравствуйте.
5: Ну, давайте представимся. Как вас зовут? Откуда звоним?
9: Меня зовут Махди.
5: Очень приятно.
7: Так, я звоню с Казбековского района, из села Дылын.
5: Отлично. Кому будут приветы ваши переданы?
7: Слышно меня?
5: Отлично, слышно. Кому будем приветы передавать, Махди?
7: Привет, я хотел бы салам передать всем своим работникам, вернее, своим коллегам в ЕДДС Казбековского района. Угу. Хотел бы большой салам передать. Я в отпуску и сейчас выходить 2 числа на работу. Угу. Давно их не видел. Соскучился. А также вообще, в общем, кто меня узнал, хотел бы салам большой передать. Пожелать всего самого наилучшего тем, кто меня сейчас слышит. И хотел бы еще добавить, что в любом положении они полагались только на Всевышнего. Угу. На этом все, наверное.
5: А музыкальный подарок в чьем исполнении?
7: Музыкальный подарок Загира Магомедова какой-нибудь.
5: С удовольствием. Ну что, Магди, вам удачи, отличного отдыха, немного времени осталось, наслаждайтесь жизнью, и пусть все у вас
7: спасибо
5: будет
7: большое.
5: Хорошо.
7: Спасибо большое. Хорошего настроения вам.
5: Спасибо. Ну вот, друзья, и вы можете дозвониться, как это сделал Магди, запоминаем номер, набираем 8-988-291-10-07.

0: Загир Магомедов, «Моя равнина», так называется композиция. Но вот кто-то уже на линии, будем знакомиться. Алло, здравствуйте. Да, вот, не удержались на линии, поэтому вы тоже, друзья, можете написать нам в приложении Макс или дозвониться 988-МТС-291-1007. И вот есть у нас сообщение, пришедшее в приложение Макс. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Зовут меня Ахмед. Пишу вам из степного поселка. Хочу привет передать своей жене Заире, а также салам своим друзьям Мусей и Рабадану. Хотелось бы одну хорошую зажигательную композицию «Маджалес», так она называется, в исполнении Патимат Расуловой. Ну что, с удовольствием.
1: Выбирай то, что нравится.

0: «Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: А ну, будем с вами исполнять ее вместе. И следующее сообщение. Добрый вечер. Салам алейкум всему коллективу радиостанции «Прибой». С уважением пишет нам Евмедин. Так, желает всем слушателям, а также всем-всем, кто работает на радио, всего самого наилучшего. Успеха в работе, в личной жизни, а также отдельный салам и приветствие жителям села Генджаул. И хочу попросить вас поставить песню Михаила Шафутинского «Марджанджа» с благодарностью. Ну что, сразу после информационного блока.
2: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
4: Час желаний.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Ninja.
1: На радио Прибой час желаний.
2: Ну вот, друзья, немного потанцевали, повеселились, если есть такая возможность, и продолжаем. Здравствуйте, уважаемая радиостанция «Прибой». Я уже цитирую следующее сообщение. Зовут меня Амина, пишу я вам из селения Индерей. Хочу передать привет всем радиослушателям, желаю всем мира и добра. И поставьте, пожалуйста, песню Кристины «Кто-то скажет». Ну вот точно не помню название этой песни, а вы знаете, вы попали в точку. Именно так она называется «Кто-то скажет».
1: Час желаний.

0: Да, замечательная композиция. Кристина, кто-то скажет, именно так она называлась, друзья. Это у нас был подарочек для всех слушателей радиостанции «Прибой» от Амины из селения Индерии. Ну что ж, движемся дальше. 8-9-8-8, МТС, 291-10-07. Можно направить сообщение в приложении Макс или дозвониться 8-988-291-1007. Добрый день, радиостанция «Прибой». Ассаламу алейкум всем. Хочу передать отдельный салам алейкум Арине и Вадиму, а также всем лезгинам салам алейкум. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении группы МИРС «Вахар», что означает «сестры».
1: Час желаний.

0: Ну вот, друзья, да, вы слышали замечательную композицию от группы Мерез. И напомним о том, что спонсором нашей программы, кстати, Дербент у нас откликнулся. Спасибо за хорошее настроение, пишут. Ну что ж, всегда пожалуйста, мы стараемся. Напомню о том, что спонсором нашей программы «Час желания» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир».
3: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
0: Ну что, друзья, мы продолжаем. У нас вновь дозвонившиеся. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте.
0: Ну, давайте. Ура, давайте.
4: Очень рада вас слышать.
0: А давайте знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
4: Я Медина.
0: Очень приятно.
4: Звоню к вам из Москвы.
0: Отлично.
4: Вот, всему Хасавюрту, всем своим сокурсникам, всему педагогическому колледжу, ветеранам, так сказать, начала 90-х, всем салам, маршал Масярги, Чунтаулу, селение Пятилетка, Хасавюртовский район. Также всей Чеченской Республике, моей родине, всем моим родственникам огромный салам маршал. Всех люблю, целую, обнимаю. Очень рада, что вы еще работаете, все еще в строю. Дай Аллах вам удачи, успехов дальнейших. Вот. И напоследок хотела бы послушать что-нибудь зажигательное на чеченском.
0: Альбина Ягулбаева, «Сладкая любовь», так называется композиция, она прозвучит для всех, всех, кого вы перечислили, и для вас лично. Желаем вам здоровья, удачи, всего самого-самого хорошего.
4: Благодарю, взаимно.
0: Спасибо. Ну что, друзья, и вы можете дозвониться. Напомню о том, что слушать радиостанцию «Прибой» можно в социальных сетях ВК, «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Час желаний.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
2: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
8: Ну вот есть у нас сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Мадина. Пишу я из Махачкалы. Хотелось бы передать привет горячей своей мамочке Закарьяевой Динаре. А также вам большой привет. Слушаем ваше радио каждый день. А еще хочется сегодня отметить своего брата, который служит. Зовут его Магомед Шапи. Хотелось бы ему привет передать и моей сестренке Джинет, а также моему племяннику Мухаммаду. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Рустама Ахмедханова «Мама».
5: Час желаний.

0: «Мама», так называется композиция Рустама Ахметханова. Это был музыкальный подарочек для брата Магомед Шапи, который служит, для сестренки Джинет, для племянника Мухаммада и, самое главное, для мамочки Закаряевой Динары. Написала нам сообщение в приложении «Макс Мадина» из Махачкалы. Ну что, движемся дальше. Есть у нас, конечно, горячие приветы. Сейчас с песней разберутся. Молодые ребята пишут: «Для Мурада от Мурада». Вот. А еще есть из города Буйнакска, если я не ошибаюсь. Возможно. Так, здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотелось бы подарить композицию Маки Межиевой «Подари мне тюльпаны» для Сапият, начальницы городского сада, от Мухаммада, руководителя. Ну, если я все правильно поняла, сообщение выглядит таким образом. А, Буйнакск, так, Буйнакск. Это от Мурада для Мурада. Ну, я думаю, что они выберут композицию и определятся с аварской композицией. Ну, а Мака Межиева «Подари мне тюльпаны» звучит в нашей программе.
1: Час желаний.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Ну, как и было обещано, из города Буйнакска сообщение от Мурада для Мурада. Послушаем композицию Зайнаб Махаевой «Чудесная любовь». А также написали нам с просьбой Эльмира, передает привет своей подруге Уме и просит песню Динары Магомедовой. А еще дозвонила за эфиром, но не удержалась, на линии Айша из Хасавюрта. Привет передает сестре Захат и заказала песню. Я думаю, что вот все эти песни прозвучат в ближайшие 15 минут, так что оставайтесь с нами, вы проведете время славно в нашей компании. Hello.

0: замечательная композиция, друзья, поднимает настроение, а также наш спонсор поддерживает программу по вашим заявкам. Кстати, можете направить нам сообщение, не успели, а очень нужно, необходимо, то на 45-й минуте следующего часа обязательно прочитаем. Записывайте 8988 МТС 291-1007. 291-1007. В студии Зухра Камалова, остаюсь еще ровно час в вашей компании, друзья. Ну и напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Экономику страны выведут на новый технологический уровень. Назначен новый прокурор республики. Дагестанские тэквондисты успешно выступили на Кубке России. Теперь подробно. Экономика страны будет выведена на новый технологический уровень по всем ключевым направлениям. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России» в Москве. Как пояснил президент, речь идет о дальнейшем строительстве жилья, дорог, создании современных рабочих мест с высокой зарплатой, поддержке национального бизнеса и передовых индустрий, гарантирующих суверенитет и лидерство страны. Глава государства заверил граждан в выполнении всех социальных обязательств, отметив, что страна справится со всеми стоящими перед ней вызовами. Новый демографический стандарт разрабатывается в России совместно с Торгово-промышленной палатой и государственными корпорациями. Об этом заявили в Госдуме. Целью стандарта является создание условий для родителей, желающих совместить продолжение карьеры и воспитание двух, трех и более детей. Как рассказали депутаты, ряд специальных мер поддержки будущих мам и студенческих семей уже принят. В частности, для матерей и студентов открытые комнаты матери и ребенка, созданы программы ухода за детьми и условия для совмещения учебы и материнства. Правительство направит еще более 380 миллионов рублей Дагестану и Чечне на возмещение затрат по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от весенних наводнений. Деньги компенсируют расходы регионов на выплаты единовременной материальной помощи и финансовую поддержку тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости. Это уже второе выделение средств. В этом году, в конце июня, регионы получили около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий стихии. Указом президента России Владимира Путина новым прокурором Республики Дагестан на пятилетний срок назначен Денис Авдеев. Он родился в 1976 году в Самарской области. Службу в органах прокуратуры проходит с 2001 года. Ранее Совет Федерации одобрил его кандидатуру на пост прокурора Дагестана по представлению президента. В Набережных Челнах стартовал Кубок России по тэквондо. Уже в первый день соревнований дагестанские спортсмены завоевали 4 медали. Об этом сообщает Минспорт Республики. Победительницей турнира весовой категории до 46 килограммов стала Аминат Камалудинова. Серебряную медаль в весе до 49 килограммов завоевала Шамала Селимова. Бронзовые медали у Магомедрасула Амарова и Раджаба Абдулгашумова. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Динара Магомедова с песней «Обними» открыла новую подборку музыкального часа. И хочется пожелать, друзья, пусть вечер понедельника будет спокойным и уютным. Хочется, чтобы он принес вам радость и, конечно, умиротворение. А что касается музыки, то только лучше. Микрофон Зухра Камалова. Здравствуйте. Radio Primoy. The best radio on 100.7 FM.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: след в душе оставляют люди, чье присутствие, слова и даже поступки глубоко затрагивают наши чувства. Конечно, это и мысли, это жизненный опыт, это могут быть те, кто вдохновляет нас, поддерживает, учит чему-то важному, или наоборот причиняет боль, оставляет раны и заставляет переосмыслить себя и все вокруг. «Звезда моей души» — так называется новая работа Маши Дата Марасхабовой в рубрике «Премьера песни». Запоминаем, друзья, и заказываем. Ну, а что касается нашего с вами общения в рамках музыкальных композиций, которые мы вам предлагаем, Род Стюарт, ближайшие 15 минут, мод, Залиха и не только. Ну, а прямо сейчас расскажем о...
1: Радио Прибой. О погоде.
0: Геомагнитное поле «Малая буря», друзья, наблюдается, поэтому метеозависимые будут себя чувствовать не очень, но вот хочется пожелать вам, конечно, здоровья, берегите себя, побольше отдыхайте. В Махачкале 25 градусов, облачная погода, вечером ожидается 22, комфортная температура, ветер свежий, южного направления, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление около нормы, температура морской воды 22 градуса. В Кизляре 25, вечером ожидается 20, облачная погода. В Кизилюрте, в Касаюрте 24, вечером 20 градусов, возможен кратковременный дождь. В Буйнакске 20, но ночью обещают 15-16, также кратковременный дождь. В Дербенте 22 градуса, небольшая облачность, ночью 21, ночью возможны осадки.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

свои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дамиано Давид, итальянский певец и автор песен. Он стал широко известен во всем мире благодаря двум вещам. Он был фронтменом рок-группы Måneskin, и она громко о себе заявила. А вот после 24 года он успешно запустил свой сольный проект. И, конечно, друзья, интересна у него судьба. В подростковом возрасте он занимался спортом, а именно баскетболом, выступал за юниорскую команду и сам признавался, что спорт научил его дисциплине. А это потом очень помогло в музыкальной карьере. В 2016 он присоединился к группе Måneskin. И интересно, что поначалу между ним и другими участниками были разногласия. Группа хотела играть более тяжелый рок в духе металла, а Дамиано тянулся к более мелодичному поп-звучанию. В итоге его подход возобладал. Кстати, наставником был Мануэль Аньели, и уже тогда эпатажный, харизматичный образ Дамиано стал визитной карточкой коллектива. Ну что ж, имена он отметился в нашем эфире только что. Впереди продолжается лучшая музыка, наши мотивы традиционные, и в продолжении музыкальной подборки Саида Эмир Арсланова «Красивые глаза» с песней на лезгинском языке. Я же прощаюсь, в студии была Зухра Камалова, услышимся в субботу в 10 утра. Всем доброго, пока!
1: Где прибой, там и родина.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин провел совещание по обеспечению российского рынка топливом. Многодетные семьи республики смогут бесплатно посещать музеи, и оползень разрушил дорогу в Дагестане. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Говоря о системных мерах по стабилизации, Владимир Путин отметил необходимость выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Также он призвал наращивать объемы и предложения. По его словам, для оперативного мониторинга ситуации в правительстве создали специальный штаб. Он работает в круглосуточном режиме. Кроме того, совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Минсельхоз подготовил план агрострахования на следующий год и утвердил перечень сельхозкультур, животных и объектов аквакультуры, которые можно застраховать с господдержкой. Если культуры или животного нет в списке, получить субсидию на страховку не выйдет. Однако такие случаи почти исключены. План на год охватывает более 90 видов. Фермеры смогут застраховать урожай зерновых, бобовых, технических, кормовых и бахчевых культур, картофель, овощей и многолетних насаждений. Из животных не только привычные крупный рогатый скот, но и оленей, бобров, лис, нутрий. Правительство Дагестана утвердило правила бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок на территории республики, сообщает пресс-служба Кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Магомед Рамазанов. Право на бесплатное посещение предоставляется при непосредственном обращении членов многодетной семьи в организацию, находящуюся в ведении органов исполнительной власти. На 6-м километре дороги Манас-Сергакала-Первомайская в селе Карабудахкент произошло частичное обрушение полки земляного полотна с разрушением дорожного покрытия. Причиной стали оползневые процессы, активизировавшиеся после ливневых дождей 29 марта. Движение транспорта организовано по временной схеме. Сборная Дагестана завоевала 10 наград на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. По итогам двух дней соревнований в активе команды 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы. Об этом сообщает Минспорта Республики. В соревнованиях участвует более 400 спортсменов из 55 регионов России. Чемпионат продлится до 1 июля. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой. В Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон на волнах Прибоя. Музыка.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа?

0: ниже межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен, я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

осенний вечер, и ведь от обрывки наших мыслей не в повар. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

0: место.
1: Аварская поговорка.
2: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Омниум Артиум.

медицина нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни баквалли, мазадеткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио прибывает.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Вачеду дуца хвалатлы Хвалбайдир гарбида Хайкарандеду Вачеду, вачеду дуца хвалатлы

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Лезгинская поговорка.
2: Ам вавай, яхи седай сурнетуш. Ам вихулин, макам туш.
3: Это не та зурна, на которой ты сможешь играть. Это не для твоего танца музыка.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

женат на Москве. Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь, словно символ постоянства наша рельсовая грусть.

женат на Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех

0: слушаете Радио Прибой.
1: Прибой! Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: прическа вот уж год не в моде.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

0: Лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой». Quelques mentons a-t-il

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.